0: Победителем межрегионального этапа представит Северокавказский федеральный округ на всероссийских соревнованиях юных спасателей.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

0: как радость.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: реки утек.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Черкесские полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Ранее в ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2026 сотрудники полиции задержали подозреваемого на одной из улиц республиканской столицы. При личном досмотре у него было обнаружено изъято 10 полимерных свертков, обмотанных изоляционной лентой. При осмотре места происшествия был найден еще один аналогичный сверток. В ходе дальнейших следственных действий в рабочем помещении фигуранта полицейские изъяли еще 7 свертков, электронные весы и рулон изоленты. Согласно справке эксперта, в изъятых упаковках находилось наркотическое вещество метадон. По словам задержанного, изъятое он планировал сбыть бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Черкесска. Фигурант задержан в административном порядке по статье 6.9 КОАП Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Под влиянием обмана 20-летний житель Черкесска передал мошенникам около 1 миллиона рублей семейных сбережений. 9 июня юноше позвонил неизвестный, представился курьером. Под предлогом подтверждения доставки он убедил юношу сообщить код из СМС-сообщения. Спустя несколько минут заявителю пришли уведомления о входе в его личный кабинет на портале госуслуг и оформлении доверенности на стороннее лицо. Потерпевший самостоятельно позвонил по номеру телефона, указанному в сервисном сообщении. Собеседники представились сотрудниками Минцифры России, Росфинмониторинга и ФСБ России. Подтвердили якобы взлом аккаунта. Чтобы остановить незаконное использование его средств, молодого человека убедили принять участие в видеоконференции. В ходе видеозвонка злоумышленники сообщили, что для проверки легальности сбережений необходимо провести их декларирование последующим перечислением на якобы безопасный счет. Введенный в заблуждение юноша нашел дома накопление своей матери в размере 960 тысяч рублей. И, следуя инструкциям звонивших, в одном из торговых центров Пятигорска через банкомат перевел всю сумму на указанные ему счета. Уважаемые жители Карачаево-Черкесии, напоминаем о необходимости проявлять бдительность, критически оценивать любую информацию, поступающую от неизвестных лиц, и ни в коем случае не совершать финансовых операций под давлением или угрозами. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской республике выявили факты мошенничества и служебного подлога, совершенные заведующей одним из детских садов Черкесска. Установлено, что фигурантка в период с января 2023 года по октябрь 2025 года фиктивно трудоустроила троих своих знакомых на должности воспитателей в возглавляемое ею учреждение и ежемесячно утверждала табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненной ими работе. В результате преступных действий должностного лица муниципальному бюджету был причинен материальный ущерб в размере более чем 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. На базе детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в Тиберде сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Общественного совета МВД по Карачаево-Черкесии провели мероприятие для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел в рамках операции «Каникулы с Общественным советом». Ребят познакомили со статьями Уголовного кодекса России, касающимися экстремистской направленности, разъяснили вопросы информационной безопасности и недопустимости использования информационного пространства в противоправных целях. Было разъяснено, что уважение прав и свобод человека, толерантность, недопустимость проявления агрессии в межнациональных отношениях – это важные направления предупреждения развития экстремизма и терроризма. Также ребятам рассказали о преступлениях, совершаемых мошенническим путем, и о том, как аферисты используют подростков-дропперов в своих схемах, и дали рекомендации, как уберечь себя от соучастия в преступлениях. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 19 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем до плюс 23, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 22. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада объявить о старте нового выпуска радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного Рашидом Тимрезовым Года духовного и культурного наследия народов нашего региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, который объявил президент Владимир Путин. Сегодня мы начнем рассказ об осетинах. По данным переписи населения 2021 года, в Карачаево-Черкесии проживало 2511 осетин. Большая их часть проживает в поселении имени Костахитогурова. Оно совершенно уникальное и заслуживает особого внимания. Село расположилось в живописном месте у подножия горы Шаана в Карачаево-Черкесии. Основали его более полутора веков назад выходцы из Нарского ущелья Осетии. Руководил переселением отец поэта, художника и просветителя Коста Хитогурова Ливан Елисбарович Хитогуров. Покинуть обжитые места осетинские крестьяне решили в поисках лучшей жизни, а если быть точнее, плодородной и богатой земли. Первыми жителями села стали 149 семей, более 850 человек. Переезжали полтора месяца, везли свои пожитки на двухколесных арбах, запряженных валами. Путь осетин лежал через земли других народов. Переселенцев дружелюбно встречали черкесы, карачаевцы и казаки. Один из известных князей Лоовых подарил им несколько голов крупного рогатого скота для пира в честь пребывания на Абазинской земле. Добравшись до места, осетины обосновались на левом берегу реки Кубань, в окрестности средневекового Шаанинского храма. Местность им сразу понравилась. Рядом, там, где сейчас находится поселок Новый Карачай, тогда стояла Хумаринская крепость, казачий пост. Еще одна сторожевая башня находилась на территории нынешнего аула Каменномост. Приближалась зима. Первое время переселенцам пришлось жить в землянках, потому что обещанные царской властью подъемные выплаты в 20 рублей должны были поступить только через 2 года. Они занимались земледелием и животноводством. Планировку села сделали по типу казачьих станиц с ровными улицами, пересекавшимися в центре, где расположилась главная площадь. Гектар земли делили на 4 семьи. Уже спустя 5 лет село начало процветать, позднее на некоторых домах крыши засверкали медью. В то время это считалось признаком зажиточности. Четкую планировку село получило благодаря Кавдину Баракову, первому старости села. Он же организовал строительство дороги к храму и нагорные пастбища. Изначально село называлось Шаанинским, затем в 1879 году получило официальное название Георгиево-Осетиновское, которое носило более полувека. В 1939 году село переименовали в честь Коста Хитогурова, нашедшего здесь свое последнее пристанище и похороненного на этой земле в 1906 году. Позднее останки осетинского поэта и просветителя были вы.

службу совершает архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Народу бывает так много, что просто невозможно пройти. После богослужения все вместе отмечают праздник у подножия храма в осетинском святилище, посвященном Уастерджи. На протяжении полутора веков, с момента, как несколько осетинских фамилий покинули Нарское ущелье и основались на берегу Кубани, здесь бережно хранят национальные традиции и обычаи. Осетинское население разговаривает на родном языке, удивляясь тому, что многие осетины, которые не покидали родных мест, зачастую не владеют родным языком. В селе Костахитогурово осетинские традиции сохранились в первозданном виде, хотя с момента переселения сменилось уже несколько поколений. Это все, что мы успеваем рассказать вам об осетинах Карачаево-Черкесии в этом выпуске, но мы обязательно продолжим рассказ об этом и других народах республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Кочки Кени, 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высокого звания мать-героиня жительницы аула Икон-Халк Ногайского района Карачаева-Черкесии Раи Боисовой. Она воспитала 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Супруг, с которым они душа в душу прожили около 20 лет, рано ушел из жизни, когда младшему ребенку было всего 3 года. Рая Амирбиевна сумела не только вырастить 10 детей, дать каждому образование, но и привить правильные духовно-нравственные ориентиры, любовь к своим корням и родной земле. Двое сыновей матери-героини сегодня мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Скоро Рае Амирбиевне исполнится 70 лет, и почти полвека из них она мама. А теперь и бабушка 14 внуков. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов от всей души поздравил уважаемую Раю Амирбиевну с высокой наградой и грядущим юбилеем. «Пусть дети и внуки всегда радуют, а в доме живут мир и благополучие. Счастья, тепла и добра вашей большой, дружной и очень достойной семье», – пожелал Тимрезов. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горные» передали автомобиль УАЗ-452 «Буханка». Помощь в приобретении и отправке транспорта оказали сотрудники предприятия «Черкесск-Стром». Такой автомобиль хорошо зарекомендовал себя в условиях специальной военной операции благодаря высокой проходимости, надежности и простоте обслуживания. Автомобиль будет использоваться для выполнения служебно-боевых задач, доставки личного состава, оборудования и необходимых грузов. В городе-курорте Тиберде состоялось открытие межрегионального этапа 20-х всероссийских соревнований учащихся школы безопасности среди команд Северокавказского федерального округа. Школьникам из регионов СКФО предстоит пройти маршрут выживания, продемонстрировать навыки проведения спасательных работ на акватории, принять участие в комбинированной пожарной эстафете, конкурсе узлов и других испытаниях. Победитель межрегионального этапа представит Северокавказский федеральный округ на всероссийских соревнованиях юных спасателей.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 19 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем до плюс 23, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 269.

0: В Архызе 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высокого звания мать-героиня жительницы аула Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии Раи Баисовой. Она воспитала 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Супруг, с которым они душа в душу прожили около 20 лет, рано ушел из жизни, когда младшему ребенку было всего 3 года. Рая Амирбиевна сумела не только вырастить 10 детей, дать каждому образование, но и привить правильные духовно-нравственные ориентиры, любовь к своим корням и родной земле. 2 сыновей матери-героини сегодня мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Скоро Рае Амирбиевне исполнится 70 лет, и почти полвека из них она мама. А теперь и бабушка 14 внуков. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов от всей души поздравил уважаемую Раю Амирбиевну с высокой наградой и грядущим юбилеем. Пусть дети и внуки всегда радуют, а в доме живут мир и благополучие. Счастья, тепла и добра вашей большой, дружной и очень достойной семье, пожелал Тимрезов. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горные» передали автомобиль УАЗ-452 «Буханка». Помощь в приобретении и отправке транспорта оказали сотрудники предприятия «Черкесск-Стром». Такой автомобиль хорошо зарекомендовал себя в условиях специальной военной операции благодаря высокой проходимости, надежности и простоте обслуживания. Автомобиль будет использоваться для выполнения служебно-боевых задач, доставки личного состава, оборудования и необходимых грузов. В городе-курорте Тиберде состоялось открытие межрегионального этапа 20-х всероссийских соревнований учащихся школы безопасности среди команд Северокавказского федерального округа. Школьникам из регионов СКФО предстоит пройти маршрут выживания, продемонстрировать навыки проведения спасательных работ на акватории, принять участие в комбинированной пожарной эстафете, конкурсе узлов и других испытаниях. Победителем межрегионального этапа представит Северокавказский федеральный округ на всероссийских соревнованиях юных спасателей.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 19 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем до плюс 23, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
1: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: Ставки 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Еженедельно в этой эфирной студии мы разбираемся в отдельных актуальных вопросах в сфере безопасности дорожного движения, узнаем о важных задачах, которые возложены на госавтоинспекцию. Ну, о многих из них мы с вами знаем. Знакомимся с результатами деятельности, знакомимся с цифрами аварийности, ну и, конечно же, говорим об отдельных важных аспектах. Ну вот, например, в прошлой неделе мы говорили о установке газобаллонного оборудования, как правильно и в рамках закона провести эту процедуру. Говорили об автопутешествиях, как надо готовиться к ним, в том числе автомобиль, как необходимо готовить. Анализировали причины дорожно-транспортных происшествий с начала этого года, ну и говорили об организации работы с системы «Паутина», которая позволяет выявлять нарушителей правил дорожного движения. Сегодня мы будем обсуждать еще одну важную актуальную тему. Мы будем говорить о ликвидации очагов аварийности на дорогах нашей республики. Я думаю, что понятие «очаг аварийности» или «аварийно-опасный участок» так или иначе на слуху, каждый слышал о таком понятии, но, возможно, не каждый разбирается до конца, понимает, что это такое. Будем узнавать, что такое очаг аварийности, сколько таких очагов на территории нашей республики, и, конечно же, о том, какая работа ведется для того, чтобы ликвидировать такой очаг, да, и обеспечить максимально возможный уровень безопасности, в том числе и на таких участках наших автомобильных дорог. Будем беседовать со старшим государственным инспектором дорожного надзора Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитаном полиции Ириной Пушкарской. Здравствуйте, Ирина.
1: Добрый день, Анна.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Мы вам рады. Ну и давайте, наверное, начнем с самого главного. Что за аварийно-опасные участки? Что за очаги аварийности? Что это вообще за понятие? Как понятие и как вообще проводится эта диагностика, да, и выставляется такой диагноз, если на медицинском языке говорить, аварийно-опасный участок дороги.
1: Термин аварийно-опасный участок дороги – это участок дороги улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение одного года произошло 3 и более дорожно-транспортных происшествий, одного вида или 5 и более дорожно-транспортных происшествий, независимо от их вида, в результате которых погибли либо ранены были люди.
0: То есть, получается, это такое место, где с определенной периодичностью происходят похожие дорожно-транспортные происшествия, или, может быть, не похожие, но тоже на этом месте, если есть пострадавшие, раненые или погибшие, к сожалению, люди. Итак, это в населенном пункте 200 метров, да, плюс-минус получается от этого места, и вне населенного пункта 1000 метров. Здесь все понятно. Где, в каких документах прописана, да, вот такая история? Это федеральный закон номер, если подскажете, федеральный закон, вот я нашла, номер 196 от 10 декабря 1995 года о безопасности дорожного движения. Смотрите, посмотрела статистику, в 2022 году в республике отмечалось 13 очагов аварийности. Что по итогам прошлого года?
1: По итогу 2025 года выявлено 7 концентраций дорожно-транспортных происшествий. Из них на федеральных дорогах 4, на региональных межмуниципального значения 2 и на автомобильных дорогах местного значения 1.
0: Итак, 7 мест концентрации ДТП в республике по итогам прошлого года. Давайте начнем, наверное, с федеральных автомобильных дорог. Вы сказали, что 4 таких очага были определены. Какие точки на карте, да, на автомобильной карте выделены как места концентрации дорожно-транспортных происшествий или аварийно-опасные участки дороги?
1: Ну, первое, это федеральная автомобильная дорога подъезд к городу Черкесску, это 43-й километр 450 метров, это поворот на Адыгей-Хавали. Там произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, это столкновение, в результате которых 5 человек получили различные телесные повреждения. На данном участке были проведены мероприятия, режим работы светофорного объекта изменен на режим работы 4 секунды кругом красный.
0: То есть, получается, изменен режим работы светофора и 4 секунды секунды дается на то, чтобы все маневры, которые были начаты, были завершены до начала движения другой стороны, да,
1: совершенно верно.
0: Того потока, которому будет загораться зеленый свет. То есть, получается, даже по этому объекту уже есть принятые решения. Хорошо, мы давайте в таком режиме тоже продолжим, что предлагается сделать, что делается для того, чтобы такие очаги ликвидировать. Вот хороший, мне кажется, такой формат. Хорошо, по федеральным дорогам продолжаем. Следующий очаг.
1: Федеральная дорога, это подъезд Черкес, городу Черкеску, 57 километр 100 метров, по 57 километр 300 метров. Это выезд в аул Псыш. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. Это столкновения, в результате которых 4 человека получили различные телесные повреждения. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации. Это место производства дорожных работ было.
0: А, кстати, да, здесь проведение дорожных работ, и, получается, движение и так затруднено, еще и плюс, к сожалению, очагом аварийности стал участок. Ну что, друзья, здесь дорожные работы будут завершены, и мы уверены, что предложение будет, конечно же, услышано, и будет установлен и светофорные объекты, и камера фото-видеофиксации. Давайте продолжать. Еще 2 очага аварийности на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории Карачаева-Черкесии, по итогам прошлого года отмечены. Давайте узнаем, где они располагаются.
1: Следующая автомобильная дорога – это Черкес-Домбай, граница с Республикой Абхазии. 100 километров 600 метров, по 100 километров 830 метров. Это вне населенного пункта. Там произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Это одно столкновение и 3 съезда дороги, в которых 9 человек пострадало и 1 человек погиб. Это территория Карачаевского района. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации на нарушение правил дорожного движения.
0: Ну, кстати, знаете, друзья, как показывает практика, да, водители, конечно, мы где-то, может быть, противимся глубоко в душе появлению новых камер фото-видеофиксации, но на самом деле они, безусловно, доказали свою эффективность, дисциплинируют многих однозначно в местах, где они установлены. Конечно же, более внимательно мы с вами ездим, обращаем внимание на знаки, на разметку, стараемся не нарушать в большинстве своем, ну и, конечно же, это очень положительно влияет вообще в целом на обстановку, на безопасность на дорогах. Давайте помнить, что и автомобилисты под угрозой, и пешеходы, и, конечно же, очень хочется, чтобы движение было безопасным. Поэтому будем воспринимать все новые предложения, в том числе и новые камеры фото-видеофиксации, с благодарностью и с точки зрения безопасности. Ну и еще один, 4-й участок федеральной автодороги, на котором зафиксирован очаг аварийности в прошлом году.
1: Также Черкес-Домбай, граница с Республикой Абхазия, это 11 километр 380 метров по 11 километр 390 метров. В населенном пункте город Усть-Жегута. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, это столкновения, в результате которых 3 человека получили различные телесные повреждения и 3 человека погибло. Предложением госавтоинспекции было установить камеру фото-видеофиксации и нанести шумовые полосы.
0: Ну, что касается данной автомобильной дороги Черкесск-Домбай, да, давайте понимать, что это одна из самых крупных транспортных артерий нашей республики. Вот мы сказали, что 2 точки, получается, да, на два очага аварийности, да, 2 участка как раз-таки в списке вот этих аварийно-опасных участков. Ну и, в принципе, да, по итогам прошлых лет тоже в Джигуте, вот на той же трассе, периодически, да, эти места вновь привлекают к себе повышенное внимание. Самый большой транспортный поток, туристический поток, логистический, да, вся республика, конечно, ездит здесь. Итак, предложение установить камеры, нанести шумовые полосы и другие важные моменты. Это меры, которые будут способствовать устранению очагов аварийности. Мы поговорили о таких точках на федеральных автомобильных дорогах. Давайте будем переходить к региональным и межмуниципальным дорогам. Будем знакомиться с этим перечнем. Итак, что у нас по межмуниципальным дорогам?
1: На межмуниципальных автомобильных дорогах на 2 участках было 2 места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Это автомобильная дорога межмуниципального значения Адилхалк Псаучидахи, 16 километр. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия в виде съезда с дороги, в которых 3 человека получили различные телесные повреждения. проведены меры в виде съезда с дороги, в которых 3 человека получили различные повреждения. Проведены мероприятия, не правил дорожного движения с ограничением скоростного режима до 70 км в час.
0: Очень надеемся, что эти меры будут эффективными, и этот год покажет, что здесь значительно снизилось или вообще не происходит дорожно-транспортных происшествий. Продолжаем. Межмуниципальные дороги. Еще один очаг аварийности у нас.
1: Это Архыз, Лунная Поляна, город Бука, 4 километр по 4500. Там произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, 3 съезда с дороги, 2 столкновения и 1 опрокидывание, в которых 8 человек получили различные телесные повреждения и 4 человека погибло. На данном участке было установлены камеры фотовидеофиксации правил дорожного движения с ограничением скоростного режима 40 км в час, установлены дорожные знаки 1.34.1. Это направление поворота по сегментно было там установлено.
0: Это получается курортная зона, да, я так понимаю, в Архызе?
1: Это Архыз.
0: Ну и дороги местного значения.
1: На местной автомобильной дороге у нас всего лишь одно место концентрации. Это Ленина, 1 километр 380 метров, с 1 километра по 1 километр 564. Там произошло 3 дорожно-транспортных происшествия. Это наезд на пешехода, в результате которых 3 человека получили различные телесные повреждения. На данном участке изменен режим работы светофорного объекта на режим работы 3 секунды кругом красный. Направлено письмо установить дублирующие дорожные знаки, пешеходный переход, изготовленные на щитах флуоресцентные пленки желтого цвета, а также обновить дорожную разметку пешеходный переход.
0: Эти мероприятия проведены.
1: Да.
0: Если я не ошибаюсь, это район Первомайская, да? То есть, получается, это Черкесск, проспект Ленина, где-то примерно вот так. Хорошо, давайте продолжим. Друзья, я напомню, что вы можете задавать вопросы нашей гости, гости в эфирной студии, об очагах аварийности, аварийно-опасных участках автомобильных дорог и мерах, которые предпринимаются для того, чтобы снимать эту напряженность на определенных участках автодорог, как-то эффективнее организовывать движение, обеспечивать безопасность. Об этом мы говорим. Вы можете задать вопрос, написав на страницу нашей радиостанции во ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Мы все обязательно увидим. Итак, друзья, мы продолжаем. Ирина, расскажите, пожалуйста, как происходит выявление и ликвидация мест концентрации ДТП. И мы, конечно, вот о технических устройствах, переустройствах тоже обязательно поговорим. Да, что можно применять, какие методы и формы ликвидации, да, и обустройства этих мест есть на вооружении госавтоинспекции. Но начнем с того, как происходит выявление и ликвидация мест концентрации ДТП.
1: Место концентрации ДТП определяют, как правило, по количеству дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими за последний год, а классифицируются они на основе анализа причин, способствующих данным происшествиям. Выявление места концентрации ДТП происходит с использованием линейного графика происшествий, на котором отображены даты, виды и места совершения дорожно-транспортных происшествий, вот непосредственно именно с пострадавшими. Места концентрации выявляются по данным о происшествиях, совершенных в течение последних 12 месяцев. Дорожно-транспортные происшествия распределяются неравномерно по протяженности дороги и концентрируются на отдельных ее участках. Чтобы эффективно использовать средства на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, необходимо объективно выявить участки концентрации ДТП, степень опасности каждого участка и выявить причины возможного возникновения происшествий на каждом участке. К числу основных групп дорожных факторов, способствующих возникновению таких участков, относятся наличие дефектов эксплуатационного состояния дорожного покрытия, сложно сочетаемые геометрические элементы трассы, недостаточное по сравнению с нормами расстояния видимости, нарушение зрительной плавности трассы, неудовлетворительный уровень содержания самих дорог, разделение либо слияние транспортных потоков, ну и так далее.
0: Ну, друзья, много разных факторов, но все-таки в большей степени, да, насколько я понимаю, это все-таки качество дорожного покрытия, да, и оборудование вот тех самых дорог, знаки, разметка, плюс устройство обочин, то есть получается в большей степени здесь
1: комплексно,
0: да, получается, то есть все должно быть в комплексе, да, друзья, и мы действительно видим, какие серьезные преобразования, да, на автомобильных дорогах вообще всей нашей страны происходят, кто много путешествует, видит. Ну и в Карачаево-Черкесии нельзя не заметить тех вот таких серьезных преобразований. Все новые, вновь ремонтируемые, реконструируемые или создаваемые участки автомобильных дорог, это, конечно же, ну, заглядение. Ездить любо-дорого, и покрытие дорожное качественное, и отлично вода уходит, и обочины оборудованы, и разделительные элементы, и светофорные объекты, и знаки, и разметка, и, ну, на самом деле, вот такие серьезные моменты, которые нельзя не заметить. Ну и, друзья, знаете, что хочу рассказать, что работа по изменению, да, качества дорог продолжается. Только в этом году в нашей республике в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют почти 38 километров и 3 моста на автомобильных дорогах. В список вошли ключевые транспортные артерии, которые обеспечивают связь между районами, подъезды к населенным пунктам и социально значимым объектам.

0: Ну и плюс по программе «Комплексное развитие сельских территорий» продолжится реконструкция участка продолжительностью 9 километров на автодороге Эльбурган до аула Кубина. Ну и про искусственные сооружения, мосты, да, если в простонародье сказать. В этом году ремонтируют мосты через реку Бежгон в станице Сторожевой, мост на автодороге Эльбурган-Энджи-Чукун и на автодороге Псимён-Пхиям. Вот такие большие комплексные работы. Все это в этом году 38 километров трасс, но до 2030 года к нормативу приведут 120 километров региональных дорог. Это, кстати, цифры из доклада послания главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимирязева. Ирина, простите, что немножечко перебила, но мне кажется, такие важные цифры, и люди должны знать и слышать о том, что действительно работа ведется комплексная, да, начиная с федеральных, национальных больших проектов, инициатив президента, до локальных местных усилий госавтоинспекции, владельцев автомобильных дорог, администрации городов и районов, и действительно качество дорог меняется, и обустройство дорог меняется, и это касается и аварийно-опасных участков в первую очередь. Давайте продолжим о ликвидации мест концентрации ДТП. Что это такое, как происходит?
1: Сама ликвидация места концентрации ДТП – это процесс устранения причин и условий, способствующих возникновению самих ДТП на участках дорог или улиц. Мероприятия по безопасности дорожного движения, предлагаемые для реализации в целях ликвидации мест концентрации, должны определяться на основе результатов анализа причин и условий совершения ДТП, а также факторов дорожных условий, которые могут способствовать совершению различных видов ДТП и образованию мест концентрации. С целью изучения условий и причин, способствующих возникновению мест концентрации, проводится анализ каждого ДТП непосредственно. Оцениваются причины совершения ДТП по вине водителя, пешеходов, недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в местах совершения ДТП, факторы, оказывающие влияние на режим движения в местах совершения ДТП, а также объекты, не находящиеся в непосредственной близости от совершения места ДТП. На каждом аварийно-опасном участке устанавливается преобладающий вид ДТП. Это выявляется наличие либо отсутствие повторяемости в регистрации отдельных причин возникновения ДТП, недостатков транспортно-эксплуатационного состояния, опять-таки повторюсь, и условий их способствующих.
0: Это что, погода, например, да?
1: Да, например, погода, технические какие-то условия.
0: Освещение день-ночь, есть искусственное освещение, да. Нет, то есть достаточно освещения, недостаточно, может быть, дождь, ветер, но здесь, получается, с природой не поспоришь, то есть все это в комплексе изучается. Ну и что происходит дальше? Вырабатываются какие-то комплексные решения, это работа ежегодная, да, я так понимаю?
1: Да, совершенно верно, Анна. В госавтоинспекции совместно с собственниками автомобильных дорог, ну, у нас в республике это Карачаево-Черкесск Автодор, УПРДОР Кавказ филиал и мэрия города Черкесска, а также администрации районов и сельских поселений, кому непосредственно принадлежат дороги. До 1 марта следующего года зачетные утверждаются места концентрации дорожно-транспортных происшествий и разрабатываются планы по их ликвидации на дорогах, в которые включают в себе комплекс инженерно-технических мероприятий по обустройству автомобильных дорог.
0: То есть, получается, каждый год эта системная работа ведется, да? То есть, постоянный учет ДТП, анализирует их до 1 марта, вырабатывают предложения, и совместно госавтоинспекция, собственники автомобильных дорог, муниципалитеты заседают, вырабатывают меры, и, собственно говоря, эти меры реализуются поэтапно. То есть, это системная, постоянная работа. Хорошо, да, давайте поговорим о том, как выбирают мероприятия для того, чтобы ликвидировать или профилактировать возникновение ДТП и мест концентрации ДТП. Ведь каждый участок индивидуален, мы вот уже узнали, что есть анализ, ну вот как подбираются эти методы и какие они вообще бывают?
1: Мероприятия по безопасности дорожного движения в целях ликвидации мест концентрации в зависимости от очередности их выполнения в региональных проектах разделяют на первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения ДТП, и мероприятия второй очереди. К первоочередным мероприятиям относятся работы по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улиц, оборудованию их элементами обустройства, поддержанию бесперебойного движения транспортных средств и безопасных условий такого движения. Ну, например, если привести пример, смотрим причины возникновения места концентрации ДТП, несоблюдение требований правил дорожного движения, недостатки – это уличная дорога.

0: Дорожная сеть. Здесь отсутствие знаков, разметки, состояние дорожного полотна. Что мы сюда предлагаем? Это ремонт дорожного полотна, установка этих непосредственно технических средств организации движения, которые не достают на данном участке, либо замена таких технических средств, и также нанесение дорожной разметки, если она того требует.
1: То есть, получается, это самые первоочередные минимальные меры, которые достаточно часто срабатывают, да, что называется, и ситуация меняется коренным образом.
0: В рамках содержания, получается, в течение года. Также мероприятия есть второй очереди, это глобальные мероприятия, они долгосрочные, их проводят в течение нескольких лет в рамках работы по реконструкции либо капитальному ремонту дорог, либо улиц. Также мы смотрим причины возникновения места концентрации ДТП, соответствие геометрических параметров, опасный поворот, например, в условиях ограничения видимости, дефекты покрытия проезжей части, интенсивность движения. Что мы сюда можем предложить? Это непосредственно капремонт, восстановление дорожного полотна в местах исправления земляного полотна, если мы меняем положение траектории дороги. Опять-таки, установка технических средств организации дорожного движения. Мы, получается, на данном участке должны дополнить какими-либо знаками. Устройство освещения сюда добавляется, ремонт покрытия, установка светофора. В общем, все, что глобально можно туда внедрить, мы вносим это во вторую очередь.
1: Хорошо. Давайте, может быть, по конкретным моментам, да, есть же наверняка какие-то методические рекомендации, в соответствии с которыми работаете. Вот, например, если на аварийно-опасном участке происходят преимущественно столкновения, да, какие меры предполагаются для того, чтобы устранить такие моменты. Вот если сталкиваются автомобили несколько раз, да, вот как вы сказали, в течение года, да, повторяющаяся эта история, есть пострадавшие, что предлагается и предполагается применять и как ликвидировать такую ситуацию?
0: Опять-таки мы будем анализировать это все. Наиболее вероятные факторы дорожных условий, способствующие возникновению вот столкновения, это несоответствие ширины проезжей части, радиуса, кривой планы, разделительной полосы. Здесь что мы будем? Здесь мы будем предлагать, чтобы, например, расширили данную проезжую часть, смягчили поворот для движения транспортных средств. Но это будет у нас комплексное мероприятие глобального масштаба. Несоответствие планировки схем пересечения нормативным требованиям, например, типа пересечения и примыканий интенсивности движения транспортных средств. Мы смотрим, какое это примыкание, как с ним нужно будет работать, и чтобы избежать.
1: То есть, получается, здесь вот анализ, да, то есть понятно, что дороги строились достаточно давно, машин сейчас стало больше, и получается, что от прогресса мы никуда не уйдем, но есть меры, да, то есть расширить дорожное полотно, смягчить поворот, установить какие-то дополнительные средства, поменять схемы, где-то, может быть, одностороннее движение надо внедрить, да, то есть, получается, если столкновение, то вот такие меры предполагаются. Хорошо, если опрокидываются автомобили. Это тоже такое достаточно серьезное ДТП. К сожалению, да, оно, как правило, с пострадавшими или даже погибшими. Что способствует, да, какие факторы вот такому виду ДТП способствует, что можно сделать в такой ситуации, какими инструментами пользуется госавтоинспекция?
0: Если у нас идет вид опрокидывания, то у нас здесь предполагает сразу же это отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах, неудовлетворительное состояние, либо отсутствие укрепительной обочины, либо отсутствие твердого покрытия на примыканиях.
1: Хорошо. Ну и способы устранения понятны, да, то есть оборудовать трассу такими средствами, чтобы этого не происходило. Если повторяются наезды на препятствия?
0: Так, если у нас препятствия, то это значит близкое расположение кромки проезжей части, это деревья, не ограждение опоры осветительных приборов, иных препятствий, несоответствие параметров или метра поперечного профиля дороги или улицы, неудовлетворительное состояние проезжей части и обочины, отсутствие дорожных ограждений в необходимых местах.
1: Ну и как это ликвидировать? Здесь все, собственно говоря, понятно. Если наезды на препятствия, надо устранить препятствия или сделать так, чтобы наезды не случались. То есть ограждение получается, и только техническими способами и мерами здесь удастся работать. Наезды — настоящее транспортное средство, тоже один из таких достаточно, к сожалению, часто распространенных видов ДТП. Что здесь в качестве причин и решений можно предположить?
0: Ну, причинами может быть несоответствие ширины обочины остановочных полос и расстояния видимости нормам для дороги данной категории, либо отсутствие площадок отдыха, отсутствие оборудованных стоянок у объектов дорожного сервиса.
1: То есть получается, как правило, вот такие ДТП — это где-то на трассе, водители устают и нужны места для отдыха. Хорошо, еще один, наверное, самый такой болезненный, да, и в моральном плане, и вообще, вид ДТП — это наезды на пешеходов. И здесь наверняка много различных средств и способов, как сделать так, чтобы этого не происходило.
0: Ну, наиболее вероятный фактор наезда на пешеходы — это отсутствие пешеходных переходов, тротуаров и пешеходных дорожек в необходимых местах, несоответствие параметров тротуаров, пешеходных дорожек и состояния нормативным требованиям, необеспечение расстояния видимости на остановочных пунктах, несоответствие местоположения параметров и элементов остановочных самих пунктов, отсутствие или несоответствие эксплуатационного состояния техническими средствами организации дорожного движения. Это непосредственно у нас знаки: пешеходный переход, дорожная разметка и так далее.
1: Ну и, собственно говоря, здесь понятно, как с этим работать, да, то есть получается, что даже вот из практики, давайте вспомним, на местах, где часто совершались наезды на пешеходов, появляется соответствующая разметка, дорожные знаки, где-то светофорные объекты, если это необходимо, искусственные неровности, да, и все это происходит на наших глазах, и, к сожалению, продиктованы такие изменения не всегда приятными моментами, а реально случившимися дорожно-транспортными происшествиями. Друзья, я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о мерах, которые предпринимает госавтоинспекция совместно с заинтересованными ведомствами по ликвидации очагов аварийности на дорогах. В Карачаево-Черкесии по итогам прошлого 2025 года, напомню, было зафиксировано 7 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 4 на федеральных, на региональных и межмуниципальных 2 места и на автомобильных дорогах местного значения 1. Друзья, я попрошу нашу гостью в завершении нашего выпуска обратиться ко всем радиослушателям, ведь понятно, что действительно госавтоинспекции, заинтересованными структурами, дорожными службами, собственниками автомобильных дорог проводится достаточно серьезная работа, мы сегодня узнали о ней, но все-таки без нашей с вами ответственности, дисциплинированности вся эта работа не будет иметь достойного эффекта. Поэтому я думаю, что каждый из нас с вами должен задуматься, что он может сделать для того, чтобы тоже стать частью по безопасности, нашей общей безопасности на дорогах. Ирина, вам слово.
0: Спасибо, Анна. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашим гостям и жителям Карачаево-Черкесской республики. Безопасность дорожного движения зависит от каждого участника дорожного движения. Убедительная просьба и водителей, и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть взаимоуважительными. Берегите себя на дорогах.
1: Ну что, друзья, важные слова, да, мы каждый наш эфир слышим эти слова, но я уверена, что лишним точно не будет. Отправляясь в путешествие, помните, что в ваших руках жизни не только ваши и пассажиров ваших, но и других участников дорожного движения, пассажиров и водителей других автомобилей, пешеходов, проходящих мимо и так далее. Поэтому, друзья, только строгое соблюдение правил и личная ответственность позволит избежать дорожно-транспортных происшествий. Друзья, на сегодня все. Мы с вами прощаемся. Через неделю, во вторник, мы встречаемся здесь, в нашей эфирной студии. Будем узнавать о том, каким было первое полугодие в сфере безопасности дорожного движения. Поговорим о тех ДТП, которые произошли, узнаем их причины, последствия, ну и, собственно говоря, о динамике поговорим. Все это через неделю, во вторник в 12:45. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 19 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем до плюс 23, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 22. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
3: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама на 104.5.
5: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
6: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
7: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
8: Возрастная категория 14+.
9: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Калампер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Калампер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: не любовь.
1: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Усть-Джигуте, полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высокого звания мать-героиня жительницы аула Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии Раи Боисовой. Она воспитала 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Супруг, с которым они душа в душу прожили около 20 лет, рано ушел из жизни, когда младшему ребенку было всего 3 года. Рая Амирбиевна сумела не только вырастить 10 детей, дать каждому образование, но и привить правильные духовно-нравственные ориентиры, любовь к своим корням и родной земле. Двое сыновей матери-героини сегодня мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Скоро Рае Амирбиевне исполнится 70 лет, и почти полвека из них она мама. А теперь и бабушка 14 внуков. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов от всей души поздравил уважаемую Раю Амирбиевну с высокой наградой и грядущим юбилеем. Пусть дети и внуки всегда радуют, а в доме живут мир и благополучие. Счастья, тепла и добра вашей большой, дружной и очень достойной семье, пожелал Тимрезов. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горные» передали автомобиль УАЗ-452 «Буханка». Помощь в приобретении и отправке транспорта оказали сотрудники предприятия «Черкесск-Стром». Такой автомобиль хорошо зарекомендовал себя в условиях специальной военной операции благодаря высокой проходимости, надежности и простоте обслуживания. Автомобиль будет использоваться для выполнения служебно-боевых задач, доставки личного состава, оборудования и необходимых грузов. В городе-курорте Тиберде состоялось открытие межрегионального этапа 20-х всероссийских соревнований учащихся школы безопасности среди команд Северокавказского федерального округа. Школьникам из регионов СКФО предстоит пройти маршрут выживания, продемонстрировать навыки проведения спасательных работ на акватории, принять участие в комбинированной пожарной эстафете, конкурсе узлов и других испытаниях. Победителем межрегионального этапа представит Северокавказский федеральный округ на всероссийских соревнованиях юных спасателей.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
2: 25 55 10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
5: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 95.5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

сердцу. КЧРФМ 104.5 Карачаевск.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: не грейте.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада объявить о старте нового выпуска радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного Рашидом Тимрезовым Года духовного и культурного наследия народов нашего региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, который объявил президент Владимир Путин. Сегодня мы начнем рассказ об осетинах. По данным переписи населения 2021 года, в Карачаево-Черкесии проживало 2511 осетин. Большая их часть проживает в поселении имени Костахитагурова. Оно совершенно уникальное и заслуживает особого внимания. Село расположилось в живописном месте у подножия горы Шаана в Карачаево-Черкесии. Основали его более полутора веков назад выходцы из Нарского ущелья Осетии. Руководил переселением отец поэта, художника и просветителя Коста Хитагурова Ливан Елизбарович Хитагуров. Покинуть обжитые места осетинские крестьяне решили в поисках лучшей жизни, а если быть точнее, плодородной и богатой земли. Первыми жителями села стали 149 семей, более 850 человек. Переезжали полтора месяца, везли свои пожитки на двухколесных арбах, запряженных валами. Путь осетин лежал через земли других народов. Переселенцев дружелюбно встречали черкесы, карачаевцы и казаки. Один из известных князей Лоовых подарил им несколько голов крупного рогатого скота для пира в честь пребывания на Абазинской земле. Добравшись до места, осетины обосновались на левом берегу реки Кубань, в окрестности средневекового Шаанинского храма. Местность им сразу понравилась. Рядом, там, где сейчас находится поселок Новый Карачай, тогда стояла Хумаринская крепость, казачий пост. Еще одна сторожевая башня находилась на территории нынешнего аула Каменномост. Приближалась зима. Первое время переселенцам пришлось жить в землянках, потому что обещанные царской властью подъемные выплаты в 20 рублей должны были поступить только через 2 года. Они занимались земледелием и животноводством. Планировку села сделали по типу казачьих станиц с ровными улицами, пересекавшимися в центре, где расположилась главная площадь. Гектар земли делили на 4 семьи. Уже спустя 5 лет село начало процветать, позднее на некоторых домах крыши засверкали медью. В то время это считалось признаком зажиточности. Четкую планировку село получило благодаря Кавдину Баракову, первому старости села. Он же организовал строительство дороги к храму и нагорные пастбища. Изначально село называлось Шаанинским, затем в 1879 году получило официальное название Георгиево-Осетиновское, которое носило более полувека. В 1939 году село переименовали в честь Коста Хитагурова, нашедшего здесь свое последнее пристанище и похороненного на этой земле в 1906 году. Позднее останки осетинского поэта и просветителя были вывезены во Владикавказ. Сейчас в селе проживают около 3000 человек. Осетины и карачаевцы живут здесь бок о бок, сохраняя уважение к разным традициям и вероисповеданиям. Несмотря на разные религии, православие и ислам, жители села отмечают общие праздники, поддерживают друг друга в радости и в горе. Главное духовное достояние села – Аланский храм святого Георгия Победоносца. Он стал символом единства исторической памяти. Ежегодно 6 мая в селе отмечают престольный праздник Георгия Победоносца. В этот день сюда съезжаются верующие из разных регионов страны, а также из Южной Осетии. Службу совершает архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Народу бывает так много, что просто невозможно пройти. После богослужения все вместе отмечают праздник у подножия храма в осетинском святилище, посвященном Уастерджи. На протяжении полутора веков, с момента, как несколько осетинских фамилий покинули Нарское ущелье и основались на берегу Кубани, здесь бережно хранят национальные традиции и обычаи. Осетинское население разговаривает на родном языке, удивляясь тому, что многие осетины, которые не покидали родных мест, зачастую не владеют родным языком. В селе Костахитагурова осетинские традиции сохранились в первозданном виде, хотя с момента переселения сменилось уже несколько поколений. Это все, что мы успеваем рассказать вам об осетинах Карачаева-Черкесии в этом выпуске, но мы обязательно продолжим рассказ об этом и других народах республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
2: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
3: 18.

0: точки 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Ставки 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Черкесские полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Ранее в ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2026 сотрудники полиции задержали подозреваемого на одной из улиц республиканской столицы. При личном досмотре у него было обнаружено изъято 10 полимерных свертков, обмотанных изоляционной лентой. При осмотре места происшествия был найден еще один аналогичный сверток. В ходе дальнейших следственных действий в рабочем помещении фигуранта полицейские изъяли еще 7 свертков, электронные весы и рулон изоленты. Согласно справке эксперта, в изъятых упаковках находилось наркотическое вещество метадон. По словам задержанного, изъятое он планировал сбыть бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Черкесска. Фигурант задержан в административном порядке по статье 6.9 КоАП Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Под влиянием обмана 20-летний житель Черкесска передал мошенникам около 1 миллиона рублей семейных сбережений. 9 июня юноше позвонил неизвестный, представился курьером. Под предлогом подтверждения доставки он убедил юношу сообщить код из СМС-сообщения. Спустя несколько минут заявителю пришли уведомления о входе в его личный кабинет на портале госуслуг и оформлении доверенности на стороннее лицо. Потерпевший самостоятельно позвонил по номеру телефона, указанному в сервисном сообщении. Собеседники представились сотрудниками Минцифры России, Росфинмониторинга и ФСБ России. Подтвердили якобы взлом аккаунта. Чтобы остановить незаконное использование его средств, молодого человека убедили принять участие в видеоконференции. В ходе видеозвонка злоумышленники сообщили, что для проверки легальности сбережений необходимо провести их декларирование последующим перечислением на якобы безопасный счет. Введенный в заблуждение юноша нашел дома накопление своей матери в размере 960 тысяч рублей. И, следуя инструкциям звонивших, в одном из торговых центров Пятигорска через банкомат перевел всю сумму на указанные ему счета. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии, напоминаем о необходимости проявлять бдительность, критически оценивать любую информацию, поступающую от неизвестных лиц, и ни в коем случае не совершать финансовых операций под давлением или угрозами. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили факты мошенничества и служебного подлога, совершенные заведующей одним из детских садов Черкесска. Установлено, что фигурантка в период с января 2023 года по октябрь 2025 года фиктивно трудоустроила троих своих знакомых на должности воспитателей в возглавляемое ей учреждение и ежемесячно утверждала табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненной ими работе. В результате преступных действий должностного лица муниципальному бюджету был причинен материальный ущерб в размере более чем 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. На базе детского оздоровительного лагеря «Альтаир» в Тиберде сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Общественного совета МВД по Карачаево-Черкесии провели мероприятие для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел в рамках операции «Каникулы с Общественным советом». Ребят познакомили со статьями Уголовного кодекса России, касающимися экстремистской направленности, разъяснили вопросы информационной безопасности и недопустимости использования информационного пространства в противоправных целях. Было разъяснено, что уважение прав и свобод человека, толерантность, недопустимость проявления агрессии в межнациональных отношениях – это важные направления предупреждения развития экстремизма и терроризма. Также ребятам рассказали о преступлениях, совершаемых мошенническим путем, и о том, как аферисты используют подростков-дропперов в своих схемах, и дали рекомендации, как уберечь себя от соучастия в преступлениях. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни делал?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: Реклама на 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Архизе 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высокого звания мать-героиня, жительницы аула Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии Раи Боисовой. Она воспитала 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Супруг, с которым они душа в душу прожили около 20 лет, рано ушел из жизни, когда младшему ребенку было всего 3 года. Рая Амирбиевна сумела не только вырастить 10 детей, дать каждому образование, но и привить правильные духовно-нравственные ориентиры, любовь к своим корням и родной земле. Двое сыновей матери-героини сегодня мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Скоро Рае Амирбиевне исполнится 70 лет, и почти полвека из них она мама. А теперь и бабушка 14 внуков. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов от всей души поздравил уважаемую Раю Амирбиевну с высокой наградой и грядущим юбилеем. «Пусть дети и внуки всегда радуют, а в доме живут мир и благополучие. Счастья, тепла и добра вашей большой, дружной и очень достойной семье», – пожелал Тимрезов. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горные» передали автомобиль УАЗ-452 «Буханка». Помощь в приобретении и отправке транспорта оказали сотрудники предприятия «Черкесск-Стром». Такой автомобиль хорошо зарекомендовал себя в условиях специальной военной операции благодаря высокой проходимости, надежности и простоте обслуживания. Автомобиль будет использоваться для выполнения служебно-боевых задач, доставки личного состава, оборудования и необходимых грузов. В городе-курорте Тиберде состоялось открытие межрегионального этапа 20-х всероссийских соревнований учащихся школы безопасности среди команд Северокавказского федерального округа. Школьникам из регионов СКФО предстоит пройти маршрут выживания, продемонстрировать навыки проведения спасательных работ на акватории, принять участие в комбинированной пожарной эстафете, конкурсе узлов и других испытаниях. Победитель межрегионального этапа представит Северокавказский федеральный округ на всероссийских соревнованиях юных спасателей.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступая в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 19 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем до плюс 23, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: капитал.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Resurrection.
1: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

0: I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Реклама на 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: в Усть-Жегуте 6 вечера.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Ставки 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 19 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем до плюс 23, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-800-782-26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архизе 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высокого звания мать-героиня жительницы аула Икон-Халк Ногайского района Карачаева-Черкесии Раи Баисовой. Она воспитала 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Супруг, с которым они душа в душу прожили около 20 лет, рано ушел из жизни, когда младшему ребенку было всего 3 года. Рая Амирбиевна сумела не только вырастить 10 детей, дать каждому образование, но и привить правильные духовно-нравственные ориентиры, любовь к своим корням и родной земле. Двое сыновей матери-героини сегодня мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Скоро Рае Амирбиевне исполнится 70 лет, и почти полвека из них она мама. А теперь и бабушка 14 внуков. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов от всей души поздравил уважаемую Раю Амирбиевну с высокой наградой и грядущим юбилеем. Пусть дети и внуки всегда радуют, а в доме живут мир и благополучие. Счастья, тепла и добра вашей большой, дружной и очень достойной семье, пожелал Тимрезов. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горные» передали автомобиль УАЗ-452 «Буханка». Помощь в приобретении и отправке транспорта оказали сотрудники предприятия «Черкесск-Стром». Такой автомобиль хорошо зарекомендовал себя в условиях специальной военной операции благодаря высокой проходимости, надежности и простоте обслуживания. Автомобиль будет использоваться для выполнения служебно-боевых задач, доставки личного состава, оборудования и необходимых грузов. В городе-курорте Тиберде состоялось открытие межрегионального этапа 20-х всероссийских соревнований учащихся школы безопасности среди команд Северокавказского федерального округа. Школьникам из регионов СКФО предстоит пройти маршрут выживания, продемонстрировать навыки проведения спасательных работ на акватории, принять участие в комбинированной пожарной эстафете, конкурсе узлов и других испытаниях. Победитель межрегионального этапа представит Северокавказский федеральный округ на всероссийских соревнованиях юных спасателей.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Дороги 5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 19 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем до плюс 23, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде 8 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высокого звания мать-героиня жительницы аула Икон-Халк Ногайского района Карачаева-Черкесии Раи Боисовой. Она воспитала 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Супруг, с которым они душа в душу прожили около 20 лет, рано ушел из жизни, когда младшему ребенку было всего 3 года. Рая Амирбиевна сумела не только вырастить 10 детей, дать каждому образование, но и привить правильные духовно-нравственные ориентиры, любовь к своим корням и родной земле. Двое сыновей матери-героини сегодня мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Скоро Рае Амирбиевне исполнится 70 лет, и почти полвека из них она мама. А теперь и бабушка 14 внуков. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов от всей души поздравил уважаемую Раю Амирбиевну с высокой наградой и грядущим юбилеем. Пусть дети и внуки всегда радуют, а в доме живут мир и благополучие. Счастья, тепла и добра вашей большой, дружной и очень достойной семье, пожелал Тимрезов. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горные» передали автомобиль УАЗ-452 «Буханка». Помощь в приобретении и отправке транспорта оказали сотрудники предприятия «Черкесск-Стром». Такой автомобиль хорошо зарекомендовал себя в условиях специальной военной операции благодаря высокой проходимости, надежности и простоте обслуживания. Автомобиль будет использоваться для выполнения служебно-боевых задач, доставки личного состава, оборудования и необходимых грузов. В городе-курорте Теберде состоялось открытие межрегионального этапа 20-х всероссийских соревнований учащихся школы безопасности среди команд Северокавказского федерального округа. Школьникам из регионов СКФО предстоит пройти маршрут выживания, продемонстрировать навыки проведения спасательных работ на акватории, принять участие в комбинированной пожарной эстафете, конкурсе узлов и других испытаниях. Победитель межрегионального этапа представит Северокавказский федеральный округ на всероссийских соревнованиях юных спасателей.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-877-2-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 19 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем до плюс 23, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 22, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
5: 25-55-10.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я рада объявить о старте нового выпуска радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению объявленного Рашидом Тимрезовым Года духовного и культурного наследия народов нашего региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, который объявил президент Владимир Путин. Сегодня мы начнем рассказ об осетинах. По данным переписи населения 2021 года, в Карачаево-Черкесии проживало 2511 осетин. Большая их часть проживает в поселении имени Костахитагурова. Оно совершенно уникальное и заслуживает особого внимания. Село расположилось в живописном месте у подножия горы Шаана в Карачаево-Черкесии. Основали его более полутора веков назад выходцы из Нарского ущелья Осетии. Руководил переселением отец поэта, художника и просветителя Коста Хитагурова Ливан Елизбарович Хитагуров. Покинуть обжитые места осетинские крестьяне решили в поисках лучшей жизни, а если быть точнее, плодородной и богатой земли. Первыми жителями села стали 149 семей, более 850 человек. Переезжали полтора месяца, везли свои пожитки на двухколесных арбах, запряженных валами. Путь осетин лежал через земли других народов. Переселенцев дружелюбно встречали черкесы, карачаевцы и казаки. Один из известных князей Лоовых подарил им несколько голов крупного рогатого скота для пира в честь пребывания на Абазинской земле. Добравшись до места, осетины обосновались на левом берегу реки Кубань, в окрестности средневекового Шаанинского храма. Местность им сразу понравилась. Рядом, там, где сейчас находится поселок Новый Карачай, тогда стояла Хумаринская крепость, казачий пост. Еще одна сторожевая башня находилась на территории нынешнего аула Каменомост. Приближалась зима. Первое время переселенцам пришлось жить в землянках, потому что обещанные царской властью подъемные выплаты в 20 рублей должны были поступить только через 2 года. Они занимались земледелием и животноводством. Планировку села сделали по типу казачьих станиц с ровными улицами, пересекавшимися в центре, где расположилась главная площадь. Гектар земли делили на 4 семьи. Уже спустя 5 лет село начало процветать, позднее на некоторых домах крыши засверкали медью. В то время это считалось признаком зажиточности. Четкую планировку село получило благодаря Кавдину Баракову, первому старости села. Он же организовал строительство дороги к храму и нагорные пастбища. Изначально село называлось Шаанинским, затем в 1879 году получило официальное название Георгиево-Осетиновское, которое носило более полувека. В 1939 году село переименовали в честь Коста Хитагурова, нашедшего здесь свое последнее пристанище и похороненного на этой земле в 1906 году. Позднее останки осетинского поэта и просветителя были вывезены во Владикавказ. Сейчас в селе проживают около 3000 человек. Осетины и карачаевцы живут здесь бок о бок, сохраняя уважение к разным традициям и вероисповеданиям. Несмотря на разные религии, православие и ислам, жители села отмечают общие праздники, поддерживают друг друга в радости и в горе. Главное духовное достояние села – Аланский храм святого Георгия Победоносца. Он стал символом единства исторической памяти. Ежегодно 6 мая в селе отмечают престольный праздник Георгия Победоносца. В этот день сюда съезжаются верующие из разных регионов страны, а также из Южной Осетии. Службу совершает архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Народу бывает так много, что просто невозможно пройти. После богослужения все вместе отмечают праздник у подножия храма в осетинском святилище, посвященном Уастерджи. На протяжении полутора веков, с момента, как несколько осетинских фамилий покинули Нарское ущелье и основались на берегу Кубани, здесь бережно хранят национальные традиции и обычаи. Осетинское население разговаривает на родном языке, удивляясь тому, что многие осетины, которые не покидали родных мест, зачастую не владеют родным языком. В селе Костахитагурова осетинские традиции сохранились в первозданном виде, хотя с момента переселения сменилось уже несколько поколений. Это все, что мы успеваем рассказать вам об осетинах Карачаева-Черкесии в этом выпуске, но мы обязательно продолжим рассказ об этом и других народах республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 19 июля в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 29, малооблачно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 13 ночью, днем до плюс 23, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем плюс 24 градуса. Облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 22. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: в Усть-Жегуте 23:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высокого звания мать-героиня жительницы аула Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии Раи Боисовой. Она воспитала 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Супруг, с которым они душа в душу прожили около 20 лет, рано ушел из жизни, когда младшему ребенку было всего 3 года. Рая Амирбиевна сумела не только вырастить 10 детей, дать каждому образование, но и привить правильные духовно-нравственные ориентиры, любовь к своим корням и родной земле. Двое сыновей матери-героини сегодня мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Скоро Рае Амирбиевне исполнится 70 лет, и почти полвека из них она мама. А теперь и бабушка 14 внуков. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов от всей души поздравил уважаемую Раю Амирбиевну с высокой наградой и грядущим юбилеем. Пусть дети и внуки всегда радуют, а в доме живут мир и благополучие. Счастья, тепла и добра вашей большой, дружной и очень достойной семье, пожелал Тимрезов. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горные» передали автомобиль УАЗ-452 «Буханка». Помощь в приобретении и отправке транспорта оказали сотрудники предприятия «Черкесск-Стром». Такой автомобиль хорошо зарекомендовал себя в условиях специальной военной операции благодаря высокой проходимости, надежности и простоте обслуживания. Автомобиль будет использоваться для выполнения служебно-боевых задач, доставки личного состава, оборудования и необходимых грузов. В городе-курорте Тиберде состоялось открытие межрегионального этапа 20-х всероссийских соревнований учащихся школы безопасности среди команд Северокавказского федерального округа. Школьникам из регионов СКФО предстоит пройти маршрут выживания, продемонстрировать навыки проведения спасательных работ на акватории, принять участие в комбинированной пожарной эстафете, конкурсе узлов и других испытаниях. Победитель межрегионального этапа представит Северокавказский федеральный округ на всероссийских соревнованиях юных спасателей.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 20 июля в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 28, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 13, днем плюс 26, облачно. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 21 градус, малооблачно. В Архызе ночью плюс 8, днем плюс 22, переменная облачность. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Миша.
1: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?
1: Это Егор Крид.
0: Она не такая, как все.
2: Она особенная.
0: Весь город так плотно подсел.
3: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 3.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высокого звания мать-героиня, жительницы аула Икон-Халк Ногайского района Карачаева-Черкесии Раи Баисовой. Она воспитала 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Супруг, с которым они душа в душу прожили около 20 лет, рано ушел из жизни, когда младшему ребенку было всего 3 года. Рая Амирбиевна сумела не только вырастить 10 детей, дать каждому образование, но и привить правильные духовно-нравственные ориентиры, любовь к своим корням и родной земле. Двое сыновей матери-героини сегодня мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Скоро Рае Амирбиевне исполнится 70 лет, и почти полвека из них она мама. А теперь и бабушка 14 внуков. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов от всей души поздравил уважаемую Раю Амирбиевну с высокой наградой и грядущим юбилеем. Пусть дети и внуки всегда радуют, а в доме живут мир и благополучие. Счастья, тепла и добра вашей большой, дружной и очень достойной семье, пожелал Тимрезов. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, бойцам 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горные» передали автомобиль УАЗ-452 «Буханка». Помощь в приобретении и отправке транспорта оказали сотрудники предприятия «Черкесск-Стром». Такой автомобиль хорошо зарекомендовал себя в условиях специальной военной операции благодаря высокой проходимости, надежности и простоте обслуживания. Автомобиль будет использоваться для выполнения служебно-боевых задач, доставки личного состава, оборудования и необходимых грузов. В городе-курорте Тиберде состоялось открытие межрегионального этапа 20-х всероссийских соревнований учащихся школы безопасности среди команд Северокавказского федерального округа –